0: четверг рассматривает последнюю волну атак в Украине. В этот же день главы МИД Евросоюза на своей неформальной встрече на Кипре говорят о ловушке со стороны России, которая пытается разделить страны Евросоюза по вопросу о том, кто должен говорить с Кремлем в будущих переговорах. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес считает, что Евросоюз должен говорить одним голосом в любом контакте с Россией.
1: Lo importante es que encontremos la forma en que los 27 hablemos con una única voz.
0: Однако признает, что этого пока не достигнуто.
1: Y esa reflexión está todavía muy incipiente.
2: Emisión en ruso.
0: Заканчивающаяся неделя – одна из самых сложных для коалиционного правительства Педро Санчеса с момента его прихода к власти в 2018 году. Крупные судебные расследования о предполагаемых незаконных действиях в окружении Социалистической партии Испании выходят на новый уровень. Сотрудники Центрального оперативного управления Гражданской гвардии Испании по поручению Национальной судебной палаты запросили документы в самой штаб-квартире партии в Мадриде. Дело связано с бывшей активисткой социалистов Лейрой Диэс и предполагаемыми попытками получить информацию о судьях, прокурорах и сотрудниках Гражданской гвардии, которые занимались антикоррупционными расследованиями в рядах социалистов. В то время как оппозиция уже говорит о глубоком политическом кризисе и требует досрочных выборов, правительство пытается сдержать политический ущерб происходящего, и, находясь в эти дни в Риме, премьер Педро Санчес признает серьезность ситуации. Центральная администрация намерена полностью сотрудничать с правосудием. Мы сотрудничаем с судебными органами. Это признает как социалистическая часть коалиционного правительства, так и представители коалиции от блока «Сумар». Последнее слово за представителями испанской юстиции. Оппозиция в лице главы консерваторов Народной партии Альберто Нуньеса Фейхо называет происходящее национальным позором. Ультраправая партия Vox требует и предлагает консерваторам политическую арифметику, поддержку в продвижении процедуры вотума недоверия правящему кабинету.
3: Es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria.
0: Однако премьер Испании Педро Санчес полон решимости довести законодательный срок до конца. И ключевой вопрос здесь, поддержат ли его союзнические политические формирования. На данный момент большинство из них не сторонники вотума недоверия, однако уже высказывается, что в создавшейся ситуации лучше завершить легислатуру уже в этом году и созвать досрочные выборы. Будущие легислатуры Социалистической партии и блока «Сумар» остаются в центре внимания внутренней повестки королевства. Осталась ровно неделя до визита Папы Римского в Испанию. Он состоится с 6 по 12 июня и соберет на своих масштабных массовых мероприятиях до 1,5 миллиона человек. А вот продолжающийся в столичном парке Ретиро вот уже 85-й раз подряд международная книжная ярмарка, которая в течение 2 недель тоже соберет 1 миллион посетителей, была торжественно открыта королевой Летисией уже вчера. 366 книжных павильонов, около 7 тысяч книжных новинок и более 230 писателей, которые подписывают свои книги прямо на ярмарке в столичном парке. Среди них будет и 34-летняя журналистка и писательница Маргарита Яковенко со своей новой книгой «Оккупация». Маргарита Яковенко сегодня в нашей студии.
4: Разговор по душам на короткой волне.
5: Программу ведет Светлана Демидова.
0: Маргарита Яковенко, испанская журналистка и писательница. Из почти 34 лет своей жизни 27 приходится на Испанию. Испанский язык профессиональной реализации, русский и украинский языки ее детства. Маргарита Яковенко родилась в Запорожье, в Токмаке. С февраля 2022 года Токмак оккупирован Россией, и вторая книга Маргариты, которая выпущена издательством «Секс-Бараль» и уже есть в открытой продаже на полках книжных магазинов, называется «Оккупацион» – «Оккупация». На обложке книги разорванная и собранная в целую фотография молодого человека в военной форме. О какой оккупации идет речь? И кто этот человек в форме на фотографии? Маргарита Яковенко, здравствуй. Очень рада, что пришла к нам в студию, нашла время.
6: Здравствуйте, спасибо.
0: Знаешь, это здорово приглашать людей, которые пишут книги, чтобы они немножко рассказали. Но все же книги нужно читать, правда?
6: Вот. Да, конечно. Мне даже кажется, что писатели лучше себя объясняют в книгах, а не в интервью, потому что, когда мы начинаем разговаривать, это как-то странно происходит, да? Ты дома сидишь, сама в тишине пишешь, какие-то

0: Идеи тебе приходят, ты их разрабатываешь. А потом, когда ты их пытаешься объяснить другому человеку, уже так не получается.
1: Ну, знаешь что, построим наш с тобой разговор на твоих цитатах.
0: Давайте.
1: Да? Последний раз, когда я говорила с дедушкой, он сказал мне: «Я родился во время войны и умру во время войны». Он умер на следующий день, 20 апреля 22 года, в Токмаке. В течение 8 дней, пока продолжалась осада, мой дедушка не выходил из дома. Ему некуда было идти. Венозная недостаточность. Людмила, моя бабушка по материнской линии, и ее муж переехали в его квартиру, чтобы ухаживать за ним. Дедушка умирал больше месяца. Никто не остановит гангрену, отрезав почерневшую, покрытую язвами ногу. Весь Токмак тогда казался мышеловкой, а люди – дрожащими мышами, которые рылись в своих кладовках в поисках последних остатков еды, купленных еще в мирное время. Мэра похитили, потому что он отказался сотрудничать. Его тело вернули после полного захвата города. Город сдался. Наступила тишина. Похороны были быстрыми, потому что кладбище – это открытое поле, где живые рискуют уже никогда не выйти за его ограду. Пока могильщики торопливо забрасывали гроб лопатами, прицелы солдат были направлены на мою бабушку и на моих дядей.
0: Знаете, так красиво вас слушать на русском. Я это когда-то представляла, когда писала, так как у меня внутри два языка играют постоянно в голове. Есть такие фразы, ну, они ко мне приходили на русском языке, но я потом их переводила на испанский. И когда я вас слышу, вас, когда вы это читаете, мне тепло становится внутри, понимаете?
1: Спасибо. Это твои слова?
0: Это мои слова, но они, кажется, что их кто-то другой написал, когда их слышу на другом языке. Эту книжку я не могла не написать. Прошло 6 лет после того, как я написала свою первую книгу «Десенка Хана». И после этого я начинала другие писать. Но началась война. Весь мой мир перевернулся полностью. И я поняла тогда, что мне сначала надо самой все понять. После смерти моего деда, после того, как мой город стал в оккупации, после того, как то место, где я проводила каждое лето, потому что мы каждое лето возвращались в Украину, эти все места, они просто исчезли. Исчезла возможность туда вернуться. И я поняла, что единственная возможность их оставить с собой — это написать про них. Они будут существовать такими, какими я их знала. Эти улицы токмацкие, те, что я помню своего детства. Чтобы это не исчезло даже с моей головы. И то же самое случилось с моим дедом. Когда он мне сказал эту фразу: «Я родился в войне и умру в войне», через день умер. И тогда я начала себя спрашивать, почему есть такие места, есть такие страны, те, что постоянно переносят эти войны? Почему простые люди постоянно под такой агрессией живут? Мы тоже в детстве, вот это 9 мая.
1: А игры, да, в армию, да? Девочки-медсестры, мальчики, да, с оружием.
0: Эта война, она постоянно была вокруг нас. Но мы думали, что эта война, мы уже ее победили.
1: Да.
0: Мы все вместе, не только россияне.
1: 5 миллионов украинцев.
0: Так точно.
1: Воевала против нацизма.
0: И когда-то Украина тоже праздновала 9 мая. Суть в том, что эта война, мы думали, что мы уже ее победили, мы уже ее прожили. И так как мы что-то от этого получили, какое-то знание получили, особенно самое главное знание — не повторять это. И когда эта война пришла на Украину опять, с другим лицом, и я помню, мой дед мне говорил: «Я не понимаю, почему они на нас нападают».
1: От моего дедушки у меня остались только свидетельство о рождении, трудовая биография, пара фотографий и память. Его звали Виктор Константинович Яковенко, сын Константина и Марии. Однажды он появился в моих снах. Мы заходили в магазин, и он покупал мне карандаш. «Зачем это, дедушка?» «Чтобы ты записывала». И когда я решила писать эту книгу, я поняла, что на самом деле ничего не знаю о его жизни. Передо мной настоящее свидетельство о рождении моего прадеда Константина. И здесь указаны его отец Афанасий Мартынов и его мать Ефросинья Астафьева. Мои прапрадеды. Моя бабушка Раиса рассказывала, ее родители, они даже не были украинцами, а были русскими, из Орла. Сталин решил, что им тоже не нужна их родина, раскулачил и отправил далеко в Украину. Когда я узнала, кто были мои прадедушки и прабабушки, я задала вопрос отцу: значит, мои прадеды тоже были переселенцами-колонистами? Значит, они заняли дом украинской семьи, которая погибла во время голода? Думаю, да, сказал мой отец. Самое страшное было узнать в 33 года, через 3 года после начала войны в Украине, что я являюсь потомком русских оккупантов. «Сапере ауде», написал Кант. «Имей смелость узнать».
0: Первые дни мне было очень тяжело. Я поняла, почему мне ее никто не рассказывал. Потому что это был какой-то даже стыд, мне кажется, в этой информации.

0: И потому что все-таки ты понимаешь, что оккупанты и что сейчас в Украине, какая у них разница? Какая разница с теми оккупантами, что Сталин переселял? Я думаю, что разница есть. Я все-таки, когда писала эту книгу, поняла, что разница есть, потому что при Сталине у них вообще не было никакого выбора. Во-первых, их раскулачили, у них все забрали, и их просто бросили на чужую землю. И я поняла, что сейчас в этой оккупации люди добровольно едут оккупировать эти дома, едут оккупировать эти города.
1: Селятся, как в дом, квартиру твоего дедушки. Сейчас там живет семья медиков.
0: Да, и эта женщина, она даже пыталась переписать на себя эту квартиру.
1: Пока не разрешили.
0: Пока не разрешили, потому что пока не закончилась война.
1: Мой дедушка умер так и не до конца поняв причину этой войны. Почему нас атакуют, если мы братья? Спросил он меня по телефону, когда мы восстановили связь несколько дней спустя. Я хотела сказать ему, что мы не братья. Это был официальный советский дискурс. Нас когда-нибудь считали равными? Но как говорить об этом с моим дедушкой, который до глубины души любил Советский Союз? С человеком, который говорил дома по-русски, который женился на русской женщине, который теперь сам страдал от насилия оккупации. Что могла я объяснить ему о мире и истории, если он прожил годы, которых не прожила я? И ты начала искать, я так понимаю, да? Они раздробили бедренные кости и челюсти, все еще остававшиеся в перевернутой земле, и залили это место серым слоем цемента. Поверх него проложили улицы, построили лавки, киоски с мороженым, газировкой, мясные и рыбные ряды и маленькую площадь, где продавали бы цветы. Напротив, кольцевая развязка, это все Токмак. Центральная площадь, рядом автобусная станция. Город разрастался, и живые отняли землю у мертвых. Нация расцветала, вытеснив память. Впереди были десятилетия процветания и выполнения пятилетних планов. По утрам существовали только уверенность и ни малейшего сомнения, ни единого вопроса. Мой дед не хотел вспоминать, он предпочитал утопить воспоминания внутри себя. Куда деваются все эти мысли, которые не произносятся? Выводы, к которым приходишь, но которые даже нельзя записать в тетрадь из-за страха перед глазами, которые повсюду. Мой отец начал сомневаться в официальной риторике. Он пережил нечто похожее на то, что испытывают дети, выросшие в католических школах, когда однажды вдруг осознают, что больше не верят в Бога. Ты восстановила историю всей своей семьи, да?
0: Пыталась, старалась.
1: Одновременно ты восстановила историю всего государства, Российской империи, затем Советского Союза. Что ты почувствовала?
0: Я почувствовала, что я не одна. Это не только моя история. Нас много таких. Миллионы людей пережили то же самое, что пережили мой дед, моя бабушка, мои прадеды. Тоже у них забирали их землю, их заставляли как-то жить по-новому. И когда я про это писала, я поняла, что эту книгу люди поймут, потому что я тоже говорю про их предков, не только про своих. Для меня это было важно, потому что иногда я чувствую, что в Испании, например, я тут 27 лет живу, меня не понимают. У нас не та же самая история. И тяжело объяснить, как это все происходило, как мы жили в этих странах, то, что была на самом деле одна огромная страна. И написать это на испанском, это дать понять испанцам и остальной части мира, потому что эту книжку переведут на английский. В следующем году выйдет в Англии, в Америке. И на немецкий тоже ее купили в Германии, и на итальянский. То есть эту книгу будут читать многие люди, те, что не пережили то же самое, что пережила моя семья. И мне кажется, что это важно.
1: Семья, которая сейчас живет в доме моих бабушки и дедушки, не та же ли это семья, которой десятилетия назад Сталин переселил с одного места на другое? Разве это не та же история, повторяющаяся снова и снова, как колесо, которое вращается без устали? Те же законы, те же войны. В основе всего люди, обладающие властью, делать что угодно с жизнями других. Столько лет истории, все равно каждый раз мы падаем в одну и ту же ошибку. Отдаем свою жизнь очередному деспоту. Потому что тираны не создаются за один день. Они становятся ими постепенно, понемногу, заходя все дальше, ежедневно проверяя нашу выносливость, чуть сильнее натягивая веревку, чтобы увидеть, до какого предела мы дойдем, прежде чем сломаемся. Их зло прямо пропорционально нашей сопротивляемости и нашему равнодушию. Мы позволяем ограничивать свободу до тех пор, пока это не касается нас самих. Но когда это происходит, уже слишком поздно сопротивляться, потому что репрессивная система, которую они построили вокруг нас, пока мы позволяли унижать других, это металлическая кольчуга. Именно равнодушие – самая плодородная почва для диктаторов. Потом приходит страх. Но прежде чем приходит страх, должно быть

0: равнодушие к боли других. Писав эту книгу, мне кажется, что ты поняла нечто, что сегодня не понимает громадная часть российского населения.
1: Вы думаете, они не понимают? Или они не хотят понимать? Им страшно, они боятся своих мыслей.
0: Знаешь, Вацлав Гавел, у него есть очень сильное эссе. Называется «Сила бессильных». И он там пишет, что тоталитарные режимы, они держатся на страхе и насилии, да, но еще и на согласии жить в неправде, во лжи и говорить, повторять «да-да-да», хотя не веришь.
1: Мне кажется, что многие поняли, что сейчас уже поздно, они это допустили. Эта система не построила за один день, эта система строится при апатии, эта система строится с каким-то социальным контрактом. Мы вас не будем трогать, только вы дайте нам делать то, что мы хотим сделать. Люди были согласны.
0: Почему?
1: Потому что они хотели жить спокойно. Они не хотели, чтобы их трогали. Вы знаете, на украинском есть такая фраза «моя хата с краю».
0: Я ничего не знаю.
1: Я чего не знаю, да. Но они не замечали, что пока их не трогали, трогали других.
0: Равнодушие.
1: Да. Апатия, равнодушие. И еще есть такое – не любить себя. Мне кажется, что это произошло в России. Люди перестали верить в себя, перестали любить себя. Перестали верить, что у них есть сила. Но я не знаю, если это случилось вот тут эти последние 20 лет, или это что-то историческое.
0: Еще одна очень болевая часть – язык.
1: Угу.
0: Извращенное использование языка как националистического и патриотического символа, с одной стороны, и запрет языка, столь же националистический и столь же отвратительный, с другой стороны. Мы можем говорить и украинскую мову також. Русский язык сегодня в Украине для очень многих это триггер.
1: Да, язык оккупанта, это язык врага. Но я понимаю, что для меня это не так, потому что я живу в Испании. Я это очень прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, это мой родной язык. Я разговариваю на русском дома, с родителями, с дедушками, с бабушками. Это мой язык. И мне очень тяжело тоже как-то жить с этим. И когда я писала, я как-то себя вылечила на эту тему, потому что я поняла, что я не виновата. Когда я родилась, этот язык уже говорился. Именно в этой части Украины мы говорили по-русски. В этом не моя вина и не вина моих родителей, мне кажется.
0: Почему та часть Украины, которая говорит по-русски, принимает на себя худшую часть войны? Потому что план Сталина устарел. Потому что дети и внуки колонистов, даже говоря по-русски, не чувствуют себя русскими. Точно так же, как моя бабушка, когда Украина стала независимой, новый паспорт, она выбрала украинский, а не русский. Да. В Украине она родилась, любила, родила своего сына, моего отца. А Россия была страной, с которой всю ее семью депортировали. Язык не определяет национальность и также не определяет идентичность. Путин это делает, и теперь его план другой – обновить население колонистов, импортировать новых, потому что старые уже не подходят. Я думаю, как Маргарита Яковенко, которая 27 лет живет вне СССР, России и Украины, как она в Испании сумела все это понять? Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Книга, на обложке которой фотография твоего деда.
1: Да.
0: Но книга посвящена его сыну. Своему папе. Почему?
1: Потому что это его воспоминания, это не мои воспоминания. Это он мне рассказывал про свою семью. Я просто взяла и это написала. Я всегда думала, что мой папа бы тоже мог писать книги, если бы он хотел. Но он не хочет этого делать. Ему легче рассказать. Когда он это все мне рассказывал, я тоже понимала, хотя он про это никогда не говорил, но мне кажется, что после смерти моего деда ему тоже было главное это все продумать, увидеть. И когда ты его видишь написано, когда ты его видишь на странице, ты понимаешь другие вещи, и какие-то травмы закрываешь, какие-то раны лечатся с этим. И мне кажется, что ему эта книга тоже помогла. Он перед тем, как эту книгу распечатали, я ему дала прочитать. И он мне написал, читал ее каждую ночь, снился мне такмак потом. Для меня это главное. Мой папа мог вернуться в свою квартиру, вернуться к своему отцу и как-то с ним попрощаться тоже, с этими страницами.
0: Потому что вы не смогли поехать.
1: Нет.
0: Потому что вы были на расстоянии 5000 километров, а в Украине шла война.
1: Да. Мы еще не были на кладбище.
0: Мы еще не были на кладбище.

0: У тебя есть близкий круг испанцев, которые все сделали для того, чтобы эта книга увидела свет?
1: Да.
0: Книга пока на испанском. Будет на английском, на итальянском, на немецком. А ты бы хотела, чтобы книга вышла на русском языке?
1: Очень. Очень бы хотела. На украинском тоже. На украинском и на русском. Потому что мне кажется, что это важно. Эта книжка, она очень политическая. Но в то же самое время она персональная. То есть я пишу такие вещи, что для меня они важны. И мне кажется, что ее люди там лучше поймут, чем ее поймут в Испании, в Германии, в Америке. И у меня даже иногда возникают такие вопросы, кому я это писала.
0: Ну, как я понимаю, ты писала его прежде всего для себя, потому что, как говорил Толстой, писать можно только тогда, когда уже ты не можешь не писать.
1: Да, это так и есть.
0: И поскольку ты писала для себя, ты писала для всех, для нас. Можно самый личный вопрос?
1: Да.
0: Первая твоя книжка, 2019-й, «Десенкахада».
1: 20-го,
0: да? 20-го. Как бы мы это перевели, «Десенкахада», не вписывающийся, внутренне расколотая, да?
1: Это про эмиграцию книжка, да.
0: И спустя 8 лет ты пишешь новую. Эпиграфом к оккупации звучат слова прекрасной поэтессы Луизы Гелик. «Лошади не понимают, говорят, где поле? Так же, как ты и я сказали бы, а где наш дом?» Маргарита, где твой дом? Может быть, он в тебе самой?
1: Мой дом – это слово, мне кажется. Он живет в моих книгах, он живет в том, что я думаю. Он во мне, да. Это не географический дом. Уже нет. Был дом географический у меня, но меня его забрали. Я туда не могу вернуться. Поэтому мне надо строить кирпичик за кирпичиком новый себе дом. И мы всегда думали, что наш дом – это место географическое, это физическое место. Но когда у тебя его забирают, ты не можешь себя чувствовать бездомно постоянно. Ты как-то должен найти из этого выход. И как-то ты должен построить какую-то опору. И я ее построила так. Слово. Может быть, другой человек ее построит совсем по-другому. Может, это те люди, те, что он любит за границей, например, да? И у меня муж, например, испанец. То есть мой дом тоже и в Испании получается. Но мне кажется, что каждый должен себе сам построить. Если у него забрали возможность вернуться домой, он должен себе построить сам свой дом. И этот дом будет такой, как он хочет. Это прекрасно.
0: Удивительно, что делает смерть. В один день есть человек, который называет тебя «мое ушко». А на следующий ты уже никогда больше не услышишь этих слов. Никогда больше не дернет ласково тебя за ушко, гоняясь за тобой по всему дому. Родился 14 июня 1939 года. Умер 20 апреля 2022 года. Но действительно ли он окончательно мертв, если у меня его уши? У тебя форма ушей у твоего дедушки?
1: Да. Это так и есть. Это единственное, что у нас общее. Форма ушей и вот эта...
0: Ямочка на
1: подбородке. Ямочка, да. Вот. На фотографии даже видно, на фотографии его на обложке. Та же самая ямочка, что у меня.
0: Тогда я понимаю второй эпиграф в начале твоей книги. Не спаслись ли сами деревья, даже когда дерево пало под топором? Я думаю, спаслись, потому что у них ямочки и уши у семян. И самый-самый последний вопрос. Ярмарка в Ретиро, Феррия де Либро, международной мадридской книжной ярмарки в Центральном парке Ретиро. Она начинается 29 мая. Там можно будет найти твою книгу?
1: Да, конечно. Я даже буду...
0: Подписывать?
1: Да, подписывать. 4 июня в 7 вечера, потом 11 июня в 6 вечера и 14 июня в 17:30 вечера.
0: 4 июня, 11 июня и 14 июня познакомиться с автором и даже получить автограф. Даже если ты писала в своей книге, что как бы я не хотела никогда написать эту книгу, разреши мне сказать, эта книга не только, наверное, нужна была тебе, эта книга очень нужная всем, кто ее будет читать. Маргарита, еще раз громадное тебе спасибо, что
1: спасибо
0: пришла.
1: Спасибо вам, Светлана.
0: Время.
1: Спасибо.
0: А на сегодня все. Наш выпуск подходит к концу. Всего доброго. Берегите себя.
2: La conexión que te sigue por el mundo. Radio Exterior de España.
3: La presencia de monte submarino en el entorno de Canarias, con edades que no que no discriminan esa polaridad que por ejemplo la teoría del punto caliente preconiza de alguna manera, pues ha sido uno de los elementos para de alguna manera desechar esa teoría como válida y bueno, pues también un

0: создавшейся ситуации лучше завершить легислатуру уже в этом году и созвать досрочные выборы. Будущее легислатуры Социалистической партии и Блока Сумар остается в центре внимания внутренней повестки королевства. Осталась ровно неделя до визита Папы Римского в Испанию. Он состоится с 6 по 12 июня и соберет на своих масштабных массовых мероприятиях до 1,5 миллиона человек. А вот продолжающийся в столичном парке Ретиро вот уже 85-й раз подряд международная книжная ярмарка, которая в течение 2 недель тоже соберет 1 миллион посетителей, была торжественно открыта королевой Летисией уже вчера. 366 книжных павильонов, около 7 тысяч книжных новинок и более 230 писателей, которые подписывают свои книги прямо на ярмарке в столичном парке. Среди них будет и 34-летняя журналистка и писательница Маргарита Яковенко со своей новой книгой «Оккупация». Маргарита Яковенко сегодня в нашей студии.
1: Разговор по душам на короткой волне.
2: Программу ведет Светлана Демидова.
0: Маргарита Яковенко, испанская журналистка и писательница. Из почти 34 лет своей жизни 27 приходится на Испанию. Испанский язык профессиональной реализации, русский и украинский языки ее детства. Маргарита Яковенко родилась в Запорожье, в Токмаке. С февраля 2022 года Токмак оккупирован Россией, и вторая книга Маргариты, которая выпущена издательством «Секс-Бараль» и уже есть в открытой продаже на полках книжных магазинов, называется «Оккупацион» – «Оккупация». На обложке книги разорванная, собранная в целое фотография молодого человека в военной форме. О какой оккупации идет речь? И кто этот человек в форме на фотографии? Маргарита Яковенко, здравствуй. Очень рада, что пришла к нам в студию, нашла время.
3: Здравствуйте, спасибо.
0: Знаешь, это здорово приглашать людей, которые пишут книги, чтобы они немножко рассказали. Но все же книги нужно читать, правда?
3: Вот. Да, конечно. Мне даже кажется, что писатели лучше себя объясняют в книгах, а не в интервью. Потому что, когда мы начинаем разговаривать, это как-то странно происходит, да? Ты дома сидишь сама, в тишине пишешь, какие-то идеи тебе приходят, ты их разрабатываешь. А потом, когда ты их пытаешься объяснить другому человеку, уже так не получается.
0: Ну, знаешь что, построим наш с тобой разговор на твоих цитатах, да?
3: Давайте.
0: Последний раз, когда я говорила с дедушкой, он сказал мне: «Я родился во время войны и умру во время войны». Он умер на следующий день, 20 апреля 22 года, в Токмаке. В течение 8 дней, пока продолжалась осада, мой дедушка не выходил из дома. Ему некуда было идти. Венозная недостаточность. Людмила, моя бабушка по материнской линии, и ее муж переехали в его квартиру, чтобы ухаживать за ним. Дедушка умирал больше месяца. Никто не остановит гангрену, отрезав почерневшую, покрытую язвами ногу. Весь Токмак тогда оказался мышеловкой, а люди – дрожащими мышами, которые рылись в своих кладовках в поисках последних остатков еды, купленных еще в мирное время. Мэра похитили, потому что он отказался сотрудничать. Его тело вернули после полного захвата города. Город сдался. Наступила тишина. Похороны были быстрыми, потому что кладбище – это открытое поле, где живые рискуют уже никогда не выйти за его ограду. Пока могильщики торопливо забрасывали гроб лопатами, прицелы солдат были направлены на мою бабушку и на моих дядей.
3: Знаете, так красиво вас слушать на русском. Я это когда-то представляла, когда писала, так как у меня внутри два языка играют постоянно в голове. Есть такие фразы, ну, они ко мне приходили на русском языке, но я потом их переводила на испанский. И когда я вас слышу, вас, когда вы это читаете, мне тепло становится внутри, понимаете?
0: Спасибо. Это твои слова?
3: Это мои слова, но они, кажется, что их кто-то другой написал, когда их слышу на другом языке. Эту книжку я не могла не написать. Прошло 6 лет после того, как я написала свою первую книгу «Десенкахана». И после этого я начинала другие писать. Но началась война. Весь мой мир перевернулся полностью. И я поняла тогда, что мне сначала надо самой все понять. После смерти моего деда, после того, как мой город стал в оккупации, после того, как то место, где я проводила каждое лето, потому что мы каждое лето возвращались в Украину, эти все места, они просто исчезли. Исчезла возможность туда вернуться. И я поняла, что единственная возможность их оставить с собой — это написать про них. Они будут существовать такими, какими я их знала. Эти улицы токмацкие, те, что я помню своего детства. Чтобы это не исчезло даже с моей головы. И то же самое случилось с моим дедом. Когда он мне сказал эту фразу,

0: Я родился в войне и умру в войне. Через день умер. И тогда я начала себя спрашивать, почему есть такие места, есть такие страны, что постоянно переносят эти войны? Почему простые люди постоянно под такой агрессией живут? Мы тоже в детстве, вот это 9 мая.
1: А игры да. в армию, да? Девочки, медсестры, мальчики да, с да. оружием.
0: Эта война, она постоянно была вокруг нас. Но мы думали, что эта война, мы уже ее победили.
1: Да.
0: Мы все вместе, не только россияне.
1: 5 миллионов украинцев.
0: Так точно.
1: Воевала против нацизма.
0: И когда-то Украина тоже праздновала 9 мая. Суть в том, что эта война, мы думали, что мы уже ее победили, мы уже ее прожили. И так как мы что-то от этого получили, какое-то знание получили, особенно самое главное знание — не повторять это. И когда эта война пришла на Украину опять, с другим лицом, и я помню, мой дед мне говорил, я не понимаю, почему они на нас нападают.
1: От моего дедушки у меня остались только свидетельство о рождении, трудовая биография, пара фотографий и память. Его звали Виктор Константинович Яковенко, сын Константина и Марии. Однажды он появился в моих снах. Мы заходили в магазин, и он покупал мне карандаш. Зачем это, дедушка? Чтобы ты записывала. И когда я решила писать эту книгу, я поняла, что на самом деле ничего не знаю о его жизни. Передо мной настоящее свидетельство о рождении моего прадеда Константина. И здесь указаны его отец Афанасий Мартынов и его мать Ефросинья Астафьева. Мои прапрадеды. Моя бабушка Раиса рассказывала, ее родители, они даже не были украинцами, а были русскими из Орла. Сталин решил, что им тоже не нужна их родина, раскулачил, отправил далеко в Украину. Когда я узнала, кто были мои прадедушки и прабабушки, я задала вопрос отцу. Значит, мои прадеды тоже были переселенцами-колонистами? А значит, они заняли дом украинской семьи, которая погибла во время голода? Думаю, да, сказал мой отец. Самое страшное было узнать в 33 года, через 3 года после начала войны в Украине, что я являюсь потомком русских оккупантов. «Сапере ауде», написал Кант. «Имей смелость узнать».
0: Первые дни мне было очень тяжело. Я поняла, почему мне ее никто не рассказывал. Потому что это был какой-то даже стыд, мне кажется, в этой информации. Потому что все-таки ты понимаешь, что оккупанты, и что сейчас в Украине, какая у них разница? Какая разница с теми оккупантами, что Сталин переселял? Я думаю, что разница есть. Я все-таки, когда писала эту книгу, поняла, что разница есть, потому что при Сталине у них вообще не было никакого выбора. Во-первых, их раскулачили, у них все забрали, и их просто бросили на чужую землю. И я поняла, что сейчас в этой оккупации люди добровольно едут оккупировать эти дома, едут оккупировать эти города.
1: Селятся, как в дом, квартиру твоего дедушки. Сейчас там живет семья медиков.
0: Да, и эта женщина, она даже пыталась переписать на себя эту квартиру.
1: Пока не разрешили.
0: Пока не разрешили, потому что пока не закончилась война.
1: Мой дедушка умер так и не до конца поняв причину этой войны. Почему нас атакуют, если мы братья? Спросил он меня по телефону, когда мы восстановили связь несколько дней спустя. Я хотела сказать ему, что мы не братья. Это был официальный советский дискурс. Нас когда-нибудь считали равными? Но как говорить об этом с моим дедушкой, который до глубины души любил Советский Союз? С человеком, который говорил дома по-русски, который женился на русской женщине, который теперь сам страдал от насилия оккупации. Что могла я объяснить ему о мире и истории, если он прожил годы, которых не прожила я? И ты начала искать, я так понимаю, да? Они раздробили бедренные кости и челюсти, все еще остававшиеся в перевернутой земле, и залили это место серым слоем цемента. Поверх него проложили улицы, построили лавки, киоски с мороженым, газировкой, мясные и рыбные ряды и маленькую площадь, где продавали бы цветы. Напротив, кольцевая развязка, это все Токмак. Центральная площадь, рядом автобусная станция. Город разрастался, и живые отняли землю у мертвых. Нация расцветала, вытеснив память. Впереди были десятилетия процветания и выполнения 5-летних планов. По утрам существовали только уверенность и ни малейшего сомнения, ни единого вопроса. Мой дед не хотел вспоминать, он предпочитал утопить воспоминания внутри себя. Куда деваются все эти мысли, которые не произносятся? Выводы, к которым приходишь, но которые даже нельзя записать в тетрадь из-за страха перед глазами, которые повсюду. Мой отец начал сомневаться в официальной риторике. Он пережил нечто похожее на то, что испытывают дети, выросшие в католических школах, когда однажды вдруг осознают, что больше не верят в Бога. Ты восстановила историю всей своей семьи, да?
0: Пыталась, старалась.
1: Одновременно ты восстановила историю всего государства. Российской империи, затем Советского Союза. Что ты почувствовала?
0: Я почувствовала, что я не одна. Это не только моя история. Нас много таких. Миллионы людей пережили то же самое, что пережили мой дед, моя бабушка, мои прадеды. Тоже у них забирали их землю. Их заставляли как-то жить по-новому. И когда я про это писала, я поняла, что эту книгу люди поймут. Потому что я тоже говорю про их предков, не только про своих. Для меня это было важно, потому что иногда я чувствую, что в Испании, например, я тут 27 лет живу, меня не понимают. У нас не та же самая история. И тяжело объяснить, как это все происходило, как мы жили в этих странах, то, что была на самом деле одна огромная страна. И написать это на испанском, это дать понять испанцам и остальной части мира, потому что эту книжку переведут на английский. В следующем году выйдет в Англии, в Америке, и на немецкий тоже ее купили в Германии, и на итальянский. То есть эту книгу будут читать многие люди, те, что не пережили то же самое, что пережила моя семья. И мне кажется, что это важно.
1: Семья, которая сейчас живет в доме моих бабушки и дедушки, не та же ли это семья, которой десятилетия назад Сталин переселил с одного места на другое? Разве это не та же история, повторяющаяся снова и снова, как колесо, которое вращается без устали? Те же законы, те же войны. В основе всего люди, обладающие властью, делать что угодно с жизнями других. Столько лет истории, и все равно каждый раз мы падаем в одну и ту же ошибку. Отдаем свою жизнь очередному деспоту. Потому что тираны не создаются за один день. Они становятся ими постепенно, понемногу, заходя все дальше, ежедневно проверяя нашу выносливость, чуть сильнее натягивая веревку, чтобы увидеть, до какого предела мы дойдем, прежде чем сломаемся. Их зло прямо пропорционально нашей сопротивляемости и нашему равнодушию. Мы позволяем ограничивать свободу до тех пор, пока это не касается нас самих. Но когда это происходит, уже слишком поздно сопротивляться, потому что репрессивная система, которую они построили вокруг нас, пока мы позволяли унижать других, это металлическая кольчуга. Именно равнодушие – самая плодородная почва для диктаторов. Потом приходит страх. Но прежде чем приходит страх, должно быть равнодушие к боли других. Писав эту книгу, мне кажется, что ты поняла нечто, что сегодня не понимает громадная часть российского населения.
0: Вы думаете, они не понимают? Или они не хотят понимать? Им страшно, они боятся своих мыслей.
1: Знаешь, Вацлав Гавел, у него есть очень сильное эссе. Называется «Сила бессильных». И он там пишет, что тоталитарные режимы, они держатся на страхе и насилии, да, но еще и на согласии жить в неправде, во лжи и говорить, повторять «да-да-да», хотя не веришь.
0: Мне кажется, что многие поняли, что сейчас уже поздно, они это допустили. Эта система не построила за один день, эта система строится при апатии, эта система строится с каким-то социальным контрактом. Мы вас не будем трогать, только вы дайте нам делать то, что мы хотим сделать. Люди были согласны.
1: Почему?
0: Потому что они хотели жить спокойно. Они не хотели, чтобы их трогали. Вы знаете, на украинском есть такая фраза «моя хата с краю».
1: Я ничего не знаю.
0: Я чего не знаю, да. Но они не замечали, что пока их не трогали, трогали других.
1: Равнодушие?
0: Да. Апатия, равнодушие. И еще есть такое «не любить себя». Мне кажется, что это произошло в России. Люди перестали верить в себя, перестали любить себя. Перестали верить, что у них есть сила. Но я не знаю, если это случилось вот тут эти последние 20 лет, или это что-то историческое.
1: Еще одна очень болевая часть. Язык.
0: Угу.
1: Извращенное использование языка как националистического и патриотического символа, с одной стороны, и запрет языка столь же националистический и столь же отвратительный, с другой стороны. Мы можем говорить и украинскую мову також. Русский язык сегодня в Украине для очень многих это триггер.
0: Да, язык оккупанта, это язык врага. Но я понимаю, что для меня это не так, потому что я живу в Испании. Я это очень прекрасно понимаю. Но с другой стороны, это мой родной язык. Я разговариваю на русском дома, с родителями, с дедушками, с бабушками. Это мой язык. И мне очень тяжело тоже как-то жить с этим. И когда я писала, я как-то себя вылечила на эту тему, потому что я поняла, что я не виновата. Когда я родилась, этот язык уже говорился. Именно в этой части Украины мы говорили по-русски. В этом не моя вина и не вина моих родителей, мне кажется.

0: Почему та часть Украины, которая говорит по-русски, принимает на себя худшую часть войны? Потому что план Сталина устарел. Потому что дети и внуки колонистов, даже говоря по-русски, не чувствуют себя русскими. Точно так же, как моя бабушка, когда Украина стала независимой. Новый паспорт, она выбрала украинский, а не русский. Да. В Украине она родилась, любила, родила своего сына, моего отца. А Россия была страной, с которой всю ее семью депортировали. Язык не определяет национальность. И также не определяет идентичность. Путин это делает, и теперь его план другой – обновить население колонистов, импортировать новых, потому что старые уже не подходят. Я думаю, как Маргарита Яковенко, которая 27 лет живет вне СССР, России и Украины, как она в Испании сумела все это понять? Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Книга, на обложке которой фотография твоего деда.
1: Да.
0: Но книга посвящена его сыну. Твоему папе. Почему?
1: Потому что это его воспоминания, это не мои воспоминания. Это он мне рассказывал про свою семью. Я просто взяла и это написала. Я всегда думала, что мой папа бы тоже мог писать книги, если бы он хотел. Но он не хочет этого делать. Ему легче рассказать. Когда он это все мне рассказывал, я тоже понимала, хотя он про это никогда не говорил, но мне кажется, что после смерти моего деда ему тоже было главное это все продумать, увидеть. И когда ты его видишь написано, когда ты его видишь на странице, ты понимаешь другие вещи, и какие-то травмы закрываешь, какие-то раны лечатся с этим. И мне кажется, что ему эта книга тоже помогла. Он перед тем, как эту книгу распечатали, я ему дала прочитать. И он мне написал, читал ее каждую ночь, снился мне Токмак потом. Для меня это главное. Мой папа мог вернуться в свою квартиру, вернуться к своему отцу и как-то с ним попрощаться тоже, с этими страницами.
0: Потому что вы не смогли поехать.
1: Нет.
0: Потому что вы были на расстоянии 5000 километров, а в Украине шла война.
1: Да. Мы еще не были на кладбище.
0: Вы еще не были на кладбище.